Новинки эфира на центре. K4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Fortnite. Категория 18+.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, Олбай. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

Центр FM. Твой ритм. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Марш ту хай. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр ночи.

Центр FM. Твой ритм. Transfusion. White Knight. Stone Face and Terminal.

Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют

18+. Новинки эфира на центре. Скрипт и Фрэнки с Inside the Brain.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла. Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн «Love You Better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. All night.

Новинки эфира на центре. Матрода, I need you loving. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Оливер Хелденс и Уилл Кларк. Lasting Music. На центре много интересного. Скажем.

0: Новинки эфира на центре.
1: Rewire и Glax Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Райва и Дориа. Така-така. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр ночи.

Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Transfusion. White Night. Категория 18+. Центр FM.

0: Центр FM. Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс. Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Центр FM.

Пробежка. Новинки эфира на центре. Кори Джеймс и Пол Грин. Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Белорусский трек. Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Белорусский.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких.

Новинки эфира на центре. UFO, Более и АМР.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Voices in my head go, voices in my head go, voices in my head.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
1: Погода. По материалу.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец Диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма центра.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Белорусский трек.

Ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

прогрессив транс музыки

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

системы «Письма Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: белорусский трек.
1: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

Рубашка. Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре.
1: Afrojack Monopoly Man. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Погода. На центре.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

случае идеям лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре.

0: Fortnite. Категория 18+. Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима 1.9.

0: Білоруський трек.
1: Вузли запутаний дні.

выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

компиляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
4: Погода. По материалам ресурса.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио. Центр FM. Далее.

0: сайте Радио Онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

Накануне Александр Лукашенко посетил предприятие «МКАДОР Лесмаш» в Логуйском районе. Здесь занимаются заготовкой леспродукции и производством отечественной лесоизготовительной техники. Эти темы накануне были в центре внимания. Президенту доложили, как предприятия холдинга обеспечивают потребности страны в этой технике, а также о перспективах развития производства, обсудили и проблемные вопросы. Отопление включили в социальных учреждениях Минска. Тепло пришло к потребителям первой очереди – в детские сады, школы, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы. Комфортный плюс также в поликлиниках и больницах. Жилфонд второй в очереди за горячими батареями. В домах потеплеет, когда среднесуточная температура 3 дня подряд будет плюс 8 и ниже. Затем эстафету примут административные и промышленные здания. Областные дожинки продолжаются в Беларуси. Эстафету принимают Кареличи. Целый год поселок жил в ритме большой стройки. Преобразились дороги, улицы, инфраструктура. До сих пор не утихает шум молотков. Строители монтируют сцену, где будут чествовать тружеников села. Для тех, кто хорошо поработал на жатве, готовят большой праздник. Богатство традиций и гастрономическое разнообразие Гродненщины презентуют на подворьях. Развлекать публику будут творческие коллективы. Солдаты на Осиповичском полигоне отработали стрельбу прямой наводкой, работали на самоходных гаубицах «Гиацинт». Эти орудия способны поражать цель осколочно-фугасным снарядом на дальности более 40 километров, а при использовании корректируемых боеприпасов бьют еще точнее. До 2030 года в Минске должно появиться более 5000 зарядных станций. Их расположат с учетом экологической составляющей и близости к популярным объектам, местам проживания и отдыха. По данным на июль текущего года, в городе насчитывается 1300 зарядных станций различной мощности. Предполагается, что около 70% от общего числа станций составят быстрые и супербыстрые. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Прогрессив транс музыки Stone Face and Terminal. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.
1: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, лукрон, это мой разгон.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Jason Terminal. Минск. Астроклаб. Скоро. Белорусский трек.

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

Александр Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси лесозаготовительной техники. Накануне президент совершил рабочую поездку в Логойский район Минской области, где посетил Амкадор Лесмаш. Главе государства доложили о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитии холдинга Амкадор лесозаготовках. Александр Лукашенко ознакомился с производством и образцами производимых машин. Подготовка кадров для сельского хозяйства – один из приоритетов системы образования. Интерес к профессии у молодежи есть, а крепкие знания и возможность удачно трудоустроиться – задача профильных учебных заведений. Часть обучающего процесса проходит с использованием современных технологий. Основы профессии постигают на динамических тренажерах и электронных стендах, что дает возможность детально изучить самую передовую технику. Участника операции «Багратион» Федора Фищенко поздравили со 101-летием. Великая Отечественная война застала его подростком. В составе 3-го Белорусского фронта Фищенко участвовал в освободительной операции «Багратион». За неделю удалось выбить захватчиков из Витебска, Орши, затем Борисова. В день рождения был рад гостям и не устает рассказывать о пережитом. Снова и снова напоминает о ценности мира. Первый форум женщин-ученых открылся в Минске. 300 участниц представляют исследования в разных направлениях науки. Работа идет по секциям – биологическая, медицинская, социальная, техническая и другие. Такой формат особенно полезен женщинам, которые делают первые шаги в профессии. По итогам форума появится сборник научных исследований. Также участницы смогут опубликовать свои работы в электронном журнале БГУ. Новости компаниям. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

0: 18+. Реклама.
1: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: Мокрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Мокрон, мокрон, это мой разгон.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Радиостанция для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре. Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 99.7. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Президент ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства, востребованные на внешних рынках продукции. Глава государства накануне посетил предприятие «Амкадор Лесмаш». Картофель убран более чем 43% площадей по всей стране. Это более 317 тысяч тонн. Средняя урожайность 338 центнеров с гектара. В лидерах по заготовке Могилевской и Минской области активно идет заготовка кукурузы на силосы. Эта культура убрана уже 44% площадей. Сегодня на национальном футбольном стадионе проходит финал семейного фестиваля «Папа, мама, я. Футбольная семья». Региональные этапы начались еще в мае. За главный приз сегодня сражаются 100 семей со всей страны. Сегодня в Минске в связи с проведением на открытой площадке Дворца спорта массового мероприятия с 16.00 ожидается увеличение транспортных потоков по проспекту Победителей, а также улицам Немига и Максима Богдановича. Кроме того, в период проведения мероприятия возможно введение ограничений на движение транспорта по проспекту Победителей. ГАИ рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута. Милиция Витебской области начала 17-дневные рейды по домам работающих с границей белорусов и не только. В регионе стартовал комплекс профилактических мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья. Также правоохранители уделяют внимание трудоспособным безработным, включая дебошеров и злоупотребляющих алкоголем. Вместе с сотрудниками органов по труду, занятости и социальной защите им помогут трудоустроиться. Новости компании. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Дарут впервые за 20 лет ремикшировал Sandstorm. Дарут впервые за более чем 20 лет официально переработал свой легендарный хит Sandstorm. Новая версия получила название Storm 25 Mix и вышла на лейбле Vibing Out. Чтобы создать ремикс, Дарут сначала собрал заново оригинал с точностью до последнего хай-хета, затем добавил Big Room энергию, элементы мелодик техно в дропе и оркестровые текстуры в брейкдауне. За 25 лет Sandstorm набрал более миллиарда стримов, использовался на чемпионате мира по футболу, Олимпиаде в Париже и в играх Fortnite и Dota. Но официальный ремикс от самого автора выходит впервые, и это делает его особенно ценным.

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Ты в центре. Центр.

0: Белорусский трек года. На центре.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
0: Погода.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэр.

0: реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: В центре. Беларусь.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Новинки эфира на центре. Фанкермен и сама Keep Up. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Во время рабочей поездки в Логойский район президент Беларуси Александр Лукашенко посетил предприятие по выпуску лесоизготовительной техники и подчеркнул, что земельные и лесные ресурсы имеют большое значение для страны. Земли и лес – это наше все, надо заниматься культуртехникой, но только тогда, когда есть отдача и есть что культурно. Я смотрю, нам на многих полях надо много чего вырубать, убирать, выдергивать эти пни и обрабатывать почву. Надо больше и больше заниматься мелиорацией, чтобы возвращать земли к жизни, сказал глава государства. В Беларуси планируют открыть новое предприятие в сфере энергетики. Проект готовят совместно с корпорацией «Росатом». На новом предприятии наладят производство систем накопления энергии. Они позволят запасать электроэнергию, хранить ее и использовать в нужный момент. Беларусь на полгода ограничила импорт яблок. Совет министров ввел временное ограничение на ввоз яблок в страну. Яблоки из стран, не входящих в ЕС, теперь будут возиться только по разовым лицензиям, которые выдаст март по согласованию с Минсельхозпродом. Как пояснили, мера необходима, чтобы обеспечить внутренний рынок белорусскими яблоками в межсезонье. Причина – высокая урожайность, достаточная для закрытия потребностей страны. В Минске установят десятки контейнеров для сбора одежды и обуви. В начале октября они появятся в Московском и Фрунзенском районах города. Главное условие – вещи нужно предварительно упаковать в пакет. Собранный текстиль будут направлять на сортировку, а затем на дальнейшую переработку. В текущем году в Беларуси было 13 случаев массового контакта с бешеными животными. Переносчиками заболевания были домашние бездомные собаки, а также крупный рогатый скот. За первое полугодие в медучреждение после контакта с больным бешенством животным обратились 302 человека, а в целом помощь оказана около 13 тысячам человек. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составит всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Jason Terminal. Минск. Астроклаб. Скоро. Центр FM. Танцевальное радио. Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
5: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Гомеля, пройдет небольшой дождь. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно плюс 14-16, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, временами будет идти дождь и плюс 12-14.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

0: Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Саундчек на Центр ФМ.
1: Центр ФМ – это радио современной танцевальной электронной музыки. Сегодня в нашей студии представители русскоязычной транс-сцены. Диджей Коста, Александр Турок и Александр Спарк, автор и вдохновитель фестиваля Transfusion. Ребята, привет, привет.
2: Привет.
3: Привет, привет, ребят.
1: Так.
4: Естественно, Спарк, привет.
1: Саш, расскажи, по какому поводу мы с тобой встречаемся второй раз за неделю?
4: Ну, повод у нас очень большой, на самом деле. У нас сегодня, в субботу, 26 сентября, в клубе «Астра» состоится долгожданнейшая, наверное, ну, больше года мы ждали эту вечеринку, «White Night». Поэтому, тем более с привозными артистами из России, из Германии, между прочим, наконец-таки ребята доехали. Поэтому, вау!
1: Александр, Константин, расскажите, откуда вы к нам приехали?
2: Спасибо. Я приехал из Калининграда, то есть, на самом деле, это не так далеко до Минска, но лететь до вас сейчас не самый близкий путь. Mm-hmm.

0: настолько тепло всегда нас всех встречает. Это просто невероятные эмоции, невероятное хорошее настроение. Поэтому всех ждем сегодня, ребят, будем рады.
1: Александр, вот мы встречались с Сашей на неделе, он говорил, что белорусская аудитория очень любит транс-музыку. Если сравнить с Москвой?
0: Если сравнивать с Москвой, то все-таки, мне кажется, в Минске аудитория гораздо шире, гораздо больше.
1: Правда?
0: Да, да.
1: Удивительно.
0: Именно тех, кто любит и ценит красивейшую музыку. Вот. И опять же хочу повториться, что публика всегда очень тепло встречает. Поэтому, если сравнивать с Москвой, то здесь гораздо больше людей, кто ценит, да, и любит эту музыку.
1: Ребята, а на ваш взгляд, почему транс-музыка снова вот в 26-м году набирает популярность?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, она никогда ее не теряла, и у транс-музыки всегда есть своя аудитория. Она просто приходит и уходит, скажем так, меняя немного свою стилистику. То есть мы можем сейчас там наблюдать, что не так давно появились такие музыкальные жанры, как мелодик хаус, мелодик техно, прогрессив хаус и так далее. То есть это все, в моем понимании, тоже разновидности транс-музыки. Потому что что такое транс-музыка? Это красивая, гармоничная музыка, приятная на слух, а не просто там двухнотные произведения, которые некоторые диджеи играют. В любом случае ничего плохого не могу сказать, но для транс-аудитории действительно очень важно, когда он слышит в музыке мелодичность и, скажем так, под нее хочет танцевать, лететь и так далее. Поэтому в моем понимании транс-музыка как таковая, она никогда не теряла свою популярность. Mm-hmm. Просто жанры начинали называться немножко по-разному, да. Сегодняшняя транс-музыка, она тоже имеет массу поджанров, да, и аплифтинг транс, и прогрессив, и тот же мелодик техно, как говорит наш самый известный транс-диджей Армин Ван Бюрен, это на самом деле тоже транс, просто с другой примесью, так называемой, да, уже он в свое время говорил, что ну, называйте уже вещи своими именами, никакой это не мелодик хаос и техно, это прогрессив транс. Вот, и на самом деле так и есть. Поэтому музыка остается популярной, у нее всегда есть и будет своя аудитория. Просто многие любители этой музыки не знают, что это транс. Мне кажется, да? Ну, на самом деле так и есть. Вот, и правильно Саша сказал абсолютно, что, мне кажется, в Беларуси действительно эту музыку очень любят. Вообще вот в Калининграде, на самом деле, к сожалению, тоже это не так очень популярное направление, скажем так. Сейчас у нас разные тенденции. Афрохаус, он уже немножко помирает. Вот, постепенно тоже такие поджанры, которые приходят и уходят очень быстро. Вот, но мы тоже стараемся проводить периодически тоже клубные мероприятия с подтекстом транс-музыки. Вот, собственно говоря, иногда тоже у ребят очень хорошо получается у нас в городе это делать.
1: Ну, следовательно, если жанры, поджанры, они модернизируются, значит, и вместе с аудиторией, аудитория тоже развивается?
2: Естественно, конечно. Ну, каждый поджанр, он приобретает свою аудиторию, либо наоборот, не знаю, бывало моментами, да, что мне нравился, например, аплифтинг транс в свое время, ранний, там, в 2000-х годах. Потом у меня был период, когда он мне вообще перестал нравиться, потому что это мне казалось, что штамповка началась, и я сам уже начал уходить в какие-то другие жанры. Потом с приходом каких-то новых артистов этот жанр опять воскрес. То есть, мне кажется, все зависит еще от того, кто амбассадор на данный момент того или иного жанра. И вот, например, сейчас Тиесто, да, который в свое время раньше, собственно говоря, вообще перестал ассоциироваться с транс-музыкой у многих людей, ушел в коммерческий хаус. Сейчас, скажем, нельзя так говорить, на старости лет, у него вторая молодость открылась, и он заново начал эту музыку продвигать. И вот сегодняшний его стиль, это что ни на есть транс с примочками там, различных поджанров. Ну, вот, и то, как он звучит сейчас, действительно, можно даже некоторые его произведения назвать эталонными такими аплифтинговыми произведениями с BPM там, больше 135 и так далее. Вот, ну, просто супер то, что он делает сейчас, в моем понимании. И многих слушателей, которые в свое время потерял аплифтинг, он сейчас начинает опять приобретать, потому что все диджеи трансовые стараются теперь ему, да, тоже в чем-то подобать и, скажем так, обратно возвращаться в этот стиль.
1: Ну, Саша в прошлый раз сказал, что за 17 лет трансфьюжн настолько вырос, что аудитория уже приходит со своими детьми на сеты.
3: Не стану скрывать, это есть. Более того, даже сегодня, поверьте, будут семьи с детьми.
1: Давайте перейдем к этой новости.

0: ночи Саша говорит, что будет жарко.
1: Да, сегодня будет очень жарко, потому что благодаря Саше, который, на мой взгляд, единственный человек, даже не повысить свое слово, во всей Белоруссии, кто сохраняет вот это вот трансовое комьюнити, да, людей на протяжении многих-многих лет. Он это продолжает развивать, несмотря ни на что. И действительно, Transfusion уже как бренд, это является большим брендом с колоссальной историей развития. И сегодняшняя ночь будет одной из легендарнейших, на мой взгляд, потому что Саше удалось договориться со звездами транс-музыки. Это проект Stone Facing Terminal, который знает каждый человек, который так или иначе связан с транс-музыкой. Это будет безумно круто, безумно танцевально. Саш, спасибо тебе большое. Что еще сказать?
2: Ребята, добавлю более, они уже в Беларуси.
0: Я предлагаю подогреть немножко аудиторию. Давай представим твой премьерный трек.
2: Отлично, с удовольствием. Только который? У меня их два. Вот, значит, один из них, конечно, у нас вместе с Александром Турок, наша совместная коллаборация. К тому же у нас присутствует в коллаборации Антон Палмер. Отличный парень из Сургута.
1: Да, да.
2: Вот, Take My Heart. Давайте послушаем.
0: На Центр FM.
3: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
4: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Саундчек.
1: Сегодня в нашей студии представители русскоязычной транс-сцены. Диджей Коста, Александр Турок и Александр Спарк. Ребята, еще раз привет.
2: Привет.
1: А вот как раз вне эфира в студии поднимался вопрос индивидуальности артиста, да, вот как в эпоху искусственного интеллекта сохранить свой почерк, свой стиль?
3: Ну, мне кажется, надо следовать себе, а не поддаваться действию алгоритмов, которые, собственно говоря, созданы на чьих-то треках условно. Я могу так сказать, что у меня недавно была дискуссия, я сам выпускаюсь на голландском лейбле Resnitzen Music. Это лейбл, который представляет по всему миру вокальный транс, прогрессивный и там много по стилю абсолютно. Вот, и у нас недавно был диалог с человеком, который там, собственно, идейный вдохновитель, он сам пишет тексты для своих вокалисток, это Разницын. Он писал, кстати, многие работы для Blank & Jones, для Армин Ван Бюрена. То есть у него огромный послужной список. Он говорит: ребят, я, говорит, иногда слышу сгенерированные тексты ИИ в Суна и узнаю свой почерк. То есть я понимаю, что, ну, как бы, некоторые фразы созданы на базе, как бы, когда, то есть, ты задаешь в ИИ условно промпт, что ты хочешь там условно вокальный транс сочинить или прогрессив транс там с вокалом. Он берет и опирается на работы, которые были сделаны ранее, вот им в том числе. Он говорит: меня это жутко бесит. Вот, поэтому я еще больше получил мотивацию, как бы, работать против этой системы и делать треки индивидуальные, да, чтобы, собственно говоря, настоящие вокалистки, они сейчас, вот, не знаю, мне как музыканту, я очень хорошо отличаю вокалиста искусственного и вокалиста настоящего. Хотя ничего не могу сказать, бывает, Суна очень хорошо поет, и в некоторых даже треках, условно, если трек там создал не Суна от и до, а настоящий продюсер, да, но туда влепил вокал суновский, его хорошо обработал, подработал. Действительно, иногда неплохие темы появляются. Но это, опять же говорю, они очень сильно похожи друг на друга. А настоящий вокалист все равно, он со своей изюминкой, он поет, он где-то, может, ошибается, там где-то в нотку не попадет. Но это все поправимо, естественно, но это по-настоящему. Поэтому, ну, вот я для себя, в принципе, вот мне поигрался там с этим искусственным вокалом, мне уже неинтересно стало, я продолжаю работать с реальными вокалистками, и, скажем так, вот мне так повезло, что, собственно говоря, у меня действительно вокал присутствует в моих работах, и я сегодня там часть их представлю, в том числе и новые работы, и Саша у нас сейчас намечается там одна совместная работа,
1: так,
3: с очень классной вокалисткой. Вот, известный своими коллаборациями там с ATB и другими многими известными артистами, Алексом Морфом и так далее. Саш, будем говорить, кто эта вокалистка?
4: Ну, давайте расскажем, что тут себя нету. Мы, между прочим, сегодня уже предоставим трек публике на вашу оценку. Надеюсь, очень понравится. Переживаем, честно.
3: Да,
4: это уже третья версия.
3: Мы все считаем, что мы его где-то чуть-чуть не подкрутили, потому что, ну, когда встречаются две личности...
1: Это творческий процесс,
3: конечно,
1: да.
3: Конечно, мы хотим из этого что-то сделать классное, вот, возможно, еще немножко под это, ну, подпричешем, но в целом уже что-то есть у нас.
4: Для примера, просто у Кости свое звучание, как бы, у меня тоже есть свое какое-то индивидуальное звучание, и, знаете, мы не хотели сделать трек, подобный на один из наших. Вот, поэтому смешались все-таки две стилистики, и вот что-то интересный итог будет.
3: Да, ну, вокалистка... Роберта Харрисон, это вокалистка, известная нам треками с ATB, такими как Hold You, как I Don't Wanna Stop. Я думаю, вы все знаете эти треки известные. Вот. А у нее классная группа вместе с ее мужем Wild Strawberries. И тоже в свое время они шумели многими релизами. В том числе ATB взял их работу Let You Go, и тогда в свое время этот трек просто забомбил все радиостанции и эфиры. Вот. Сейчас, на самом деле, очень часто бывает такое, что у вокалистов кардинально меняется с годами тембр голоса, и свои преклонные года, что называется, их можно не узнать.
4: Тифлейси, вот, для примера.
3: Тифлейси, да. С ней сейчас очень надо много ее голос там корректировать, чтобы он классный получился. Вот. А на самом деле у нее...
1: А не в этом ли шарм?
3: Шарм?
1: Конечно.
3: Ну, как сказать... Может быть, для кого-то это и шарм.
2: Скажи, Саш.
5: Помимо того, что я выступаю как диджей и как музыкальный продюсер электронной музыки в стиле транс, я также являюсь владельцем собственной студии звукозаписи и работаю как звукорежиссер, да, уже больше 12 лет на профессиональном уровне. И очень много работаю с поп-артистами, с поп-жанром, с рок-музыкой, с акустической музыкой, да, там, симфонической и так далее. И как раз-таки вот говоря про шарм, да, музыка, во-первых, это про эмоции. Да, то есть это вот, именно по этой причине искусственный интеллект, он ничего не придумывает. Он уже анализирует и берет что-то готовое. А когда это делает живой организм, да, назовем это так, то это, как бы, это идет изнутри, это какие-то, да, вот эмоции, что-то человек хочет, автор песни хочет что-то донести, вокалист это тоже все переносит, как бы, своим прекрасным голосом и так далее. И вся музыка, она, по сути, строится на вот таких микроошибках, знаете, то есть вот живая музыка вообще, это полностью, то есть, иначе бы живая музыка, она не называлась бы живой, потому что, когда выступает живой коллектив, каждый человек не может играть строго там, в одном ритме и так далее, они друг под дружку подстраиваются, чувствуют, да, и это и создает вот это вот настроение, да, вот эти какие-то эмоции и так далее. И опять же, да, вот возвращаясь к вопросу о вокалах, да, живых, можно, конечно, все это там сделать и идеально по звуку и так далее, да, чтобы все соответствовало там коммерческому звуку, но это просто, ну, далеко не всегда нужно, на самом деле. Иногда можно где-то чуть-чуть там не дотюнить, да, то есть оставить вот эту вот интересную эмоцию какую-то, да, чтобы слушатель это все прочувствовал на себе. И опять же, вот по долгу своей звукорежиссерской службы я много работаю, да, с разными стилями, и в своей собственной работе специально где-то вот допускаю какие-то ошибки, иначе это все будет, знаете, как... Это все будет звучать, условно говоря, по нотам, но без эмоций.
1: Вот.
5: А в музыке абсолютно самое главное — это эмоции.
1: Я тоже так считаю.
5: Можно спеть по нотам, идеально все будет классно звучать, но эмоций не будет, и все. И слушатели это почувствуют.
1: Саша, а ты что думаешь?
4: Хороший вопрос, конечно. Вот. Ну, в целом, индивидуальность должна быть, наверное, все-таки у каждого абсолютно. Я свою индивидуальность искал, наверное, годами. Искал то самое необходимое звучание, которое бы действительно нравилось не только слушателям, но, наверное, прежде всего и себе. Потому что, выжимая из себя, ну, не получишь, скажем, какую-то хорошую, добрую эмоцию. И, соответственно, это, наверное, прочувствует и также слушатель. Вот. Поэтому... стараюсь никогда не копировать никого, и, в принципе, чего и желаю. Да, вы можете подслушать, взять как образец, скажем так, но все-таки вносить какую-то свою необходимую лепту обязательно, которая действительно будет дарить тепло, эмоции, душевность. Как-то так.
1: Так, ну что, я предлагаю вернуться к сегодняшнему вечеру. Саш, расскажи, чего еще нам сегодня ожидать?
4: Я надеюсь, что нам ожидать, прежде всего, счастливые улыбки людей, добрые их довольные сердца, которые, ну, незабываемые эмоции, которые, в принципе, останутся в памяти не на один год, и впоследствии и нашим слушателям захочется вновь и вновь повторять подобные мероприятия.
1: Вот что еще хотела, ребят, спросить. Сегодня ты рассказывал в прошлый раз, что Астроклуб — это очень хорошая площадка для таких сетов, для таких мероприятий, правильно?
4: Да, верно.
1: Мне вот что интересно, а были ли у вас ситуации на сетах, когда происходили какие-то технические сбои?
5: Были,
1: вот, конечно. Давайте
4: я
1: про
4: думаю,
1: это.
4: Я думаю, это классика.
2: Кажется, это боль и страх вообще. Каждого диджея, который играет, неважно сколько раз.
3: На самом деле, я для себя помню, когда была такая история интересная, я помню, к Филу пришел на Радиорекорд, и он мне такой говорит: слушай, ну, типа, что-то там, это оборудование можно не смотреть. Все нормально, мы что-то еще обсуждали с ним, сидели, тему про Дениса Кензо.
4: А там прямой эфир?
3: Да, там что-то это самое, как бывает у всех ошибки, там при сведении, да, ты супер бываешь продюсер, да, но да, где-то, не дай бог, условно, что-то может произойти. Я прихожу к Филу в студию, блин, нажимаю на кнопку play на второй деке, она у него просто заела. Я как сейчас помню, он говорит: да, блин, надо было сильнее нажимать. А мне этот трек заканчивается. И я сведение оставил на самый финальный хвост, чтобы красивее все получалось. Там не в тональность трек шел. И у меня такие козлы, как поскакали, ну, понятно, все это. И еще второй случай был, помню, у Ромы Мессера на Саванде, где-то я на крыше играл, там солнце было дикое, я два раза один и тот же трек
4: включил. Ничего не видно на экране, да.
5: Когда ничего не видно, он перегревается, все ворует.
3: То есть я помню, у меня один трек я свел с таким же треком, два раза подряд. Я смотрю, ребята смотрят,
4: поднял руку вверх и сказал, так и задумался.
1: Это просто очень долгий и длинный трек.
3: Да, так что нет, на самом деле бывает, и мне кажется, у всех бывает, и это как бы нормальная тема.
5: Это путь, который надо пройти.
3: Да.
1: Так, расскажи, Саш, про свои казусы.
4: Ну, и казусы. Банально даже, слушайте, нечаянно бах, и вырубалось электричество. И все тухло. Вот просто. Ну, и что в таком случае делать? Ну, ничего, ждать подключения электричества того самого.
1: Пообещай ребятам, что сегодня все будет отлично.
4: Нет, сегодня будет даже не отлично, сегодня будет еще лучше.
1: Ну, я так полагаю, ты уже на низком старте, правильно? Судя по твоей одежде.
4: Да, я подготовился, но тем не менее, ребята, еще раз, с нетерпением, абсолютным нетерпением мы все ожидаем. Так что приходите.
1: Напомни, пожалуйста, время, место и
4: начало
1: дресс-код.
4: 20.00, Astra Club, Машер 18, корпус 4, Transfusion White Night. Не забывайте про дресс-код. White Night, белый верх минимум.
1: Ребят, спасибо большое. Наш диалог уже подошел к своему логическому завершению. Пожелайте несколько слов, скажите приятных белорусской аудитории.
3: Ребят, на самом деле, вам очень повезло, что у вас есть такой идейный вдохновитель. Ну, как минимум, повезло всем слушателям трансмузыки в Беларуси. Что, ну, на самом деле, сейчас организовать подобное мероприятие, это просто нереально сложно. Всех собрать, со всеми договориться, кого-то там привезти из-за границы. Это просто колоссальный труд. Поэтому, соответственно, мне кажется, и Саше, и нам всем хочется пожелать всем прекрасного настроения и отдачи, потому что когда диджей играет там свою музыку условно и видит, что публике настолько приятно, им это все заходит и классно, то это невероятный драйв. И поэтому мне хочется, чтобы мы сегодня кайф с двух сторон получили, правильно? И
1: абсолютно.
3: Людям хочется пожелать. И нам. Мы, потому что со своей стороны тоже очень настроены. Хотим порадовать и себя, и всех замечательных слушателей этой музыки в городе Минск. Да, все будет супер.
5: Я немножко добавлю, с вашего позволения. Друзья мои, хотелось бы сказать, что вы даже не представляете, какой титанический труд просто прикладывает вот Александр Спарк к тому, чтобы фестивали Transfusion проходили в Минске на регулярной основе. Это колоссальные усилия, и просто можно только преклониться перед Александром. И второе, что вы, наверное, мало себе представляете, насколько бывает красивая транс-музыка. У всех людей, не у всех, у большинства людей ошибочное представление об этой музыке, не знаю, с чем это связано, но поверьте мне, это потрясающе по своей красоте, по своим эмоциям, и по атмосфере, и по всему остальному музыка. Поэтому не пропустите, приходите, сегодня будет большое количество топовых, не побоюсь этого слова, артистов, большое количество отличной, красивейшей музыки. Желаю вам всем хорошего дня и всех вас с нетерпением ждем сегодня на мероприятии Transfusion.
1: Спасибо большое. Для радиослушателей я напомню, что сегодня в нашей студии были представители русскоязычной транс-сцены. Диджей Коста, Александр Турок и Александр Спарк. Увидимся на танцполе. Саундчек.

Накануне Александр Лукашенко посетил предприятие «Амкадор Лесмаш» в Вологодском районе. Здесь занимаются заготовкой леспродукции и производством отечественной лесозаготовительной техники. Эти темы были накануне в центре внимания. Президенту доложили, как предприятия холдинга обеспечивают потребности страны в этой технике, а также о перспективах развития производства обсудили и проблемные вопросы. Отопление включили в социальных учреждениях Минска. Тепло пришло к потребителям первой очереди – в детские сады, школы, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы. Комфортный плюс также в поликлиниках и больницах. Жилой фонд – второй в очереди за горячими батареями. В домах потеплеет, когда среднесуточная температура 3 дня подряд будет плюс 8 и ниже. Затем эстафету примут административные и промышленные здания. Областные дожинки продолжаются в Беларуси. Эстафету принимают кареличи. Целый год поселок жил в ритме большой стройки. Преобразились дороги, улицы, инфраструктура. До сих пор не утихает шум молотков. Строители монтируют сцену, где будут чествовать тружеников села. Для тех, кто хорошо поработал на жатве, готовят большой праздник. Богатство традиций и гастрономическое разнообразие Гродненщины презентуют на подворьях. Развлекать публику будут творческие коллективы. Солдаты на Осиповичском полигоне отработали стрельбу прямой наводкой. Работали на самоходных гаубицах «Гиацинт». Эти орудия способны поражать цель осколочно-фугасным снарядом на дальности более 40 километров, а при использовании корректируемых боеприпасов бьют еще точнее. До 2030 года в Минске должно появиться более 5000 зарядных станций. Их расположат с учетом экологической составляющей близости к популярным объектам, местам проживания и отдыха. По данным на июль текущего года, в городе насчитывается 1300 зарядных станций различной мощности. Предполагается, что около 70% от общего числа станций составят быстрые и супербыстрые. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет, без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте «Беларусьбанка» или по номеру 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Погода на центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
1: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
0: Погода. По материалам ресурса.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Fortnite. Категория 18+. Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.

0: нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Реклама. Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Без заготовительной техники президент совершил рабочую поездку в Логойский район Минской области, где посетил Амкадор Лесмаш. Главе государства доложили о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны. Александр Лукашенко ознакомился с производством и образцами производимых машин. Подготовка кадров для сельского хозяйства – один из приоритетов системы образования. Интерес к профессии у молодежи есть, а крепкие знания и возможность удачно трудоустроиться – задача профильных учебных заведений. Часть обучающего процесса проходит с использованием современных технологий. Основы профессии постигают на динамических тренажерах и электронных стендах, что дает возможность детально изучить самую передовую технику. Первый форум женщин-ученых открылся в Минске. 300 участниц представляют исследования в разных направлениях науки. Работа идет по секциям – биологическая, медицинская, социальная, техническая и другие. Такой формат особенно полезен для женщин, которые делают первые шаги в профессии. По итогам форума появится сборник научных исследований. Также участницы смогут опубликовать свои работы в электронном журнале БГУ. На фестивале-ярмарке в Кареличах заместитель премьер-министра поблагодарила сельчан за вклад в продовольственную безопасность страны и общий каравай. Лучшим хлеборобам вручили награды. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
3: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Новинки эфира на центре. Лоу Степа и Джул Кит. The Rola. Ремикс Ху.

0: поддержка. Новинки эфира на центре.
1: Марш Too High. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.

0: 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот он, летит к тебе очередной музыкальный приветик от Центра ФМ. И, конечно, как и всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Его совершенно свежий эпизод. Это чарт лучшей и любимой тобой музыкой, выбранной исключительно тобой. В нем мы встречаемся трижды в неделю. Я еще раз не примену напомнить, пятница, 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги, выбрать любимый хит недели. И главное, просто классно, здорово и весело провести время. Ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И самое главное, напомню, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь и определяешь ее только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте Центр.ФМ.бай. Это ключевое. Я благодарю тебя за активность. Заходи, пожалуйста, в любое удобное время. Заглядывай на Центр.ФМ.бай, наш официальный сайт. И, конечно, действуй, голосуй, лайкай музыку. Это ведь здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего настроения тебе. Приятного прослушивания Центр.ФМ ТОП-20. Начнем, пожалуйста.
0: Центр ФМ ТОП 20.
1: Сразу с потерь не досчитались мы сегодня одного героя чарта, причем героя с большой буквы. Это прекраснейший хит Don't Give Up. Он действительно не сдавался очень-очень долго, но пришло время уступить дорогу другим суперзвездам. Я имею в виду суперхитам от других артистов. Собственно, Silk и Чи Кейн, а также Брайан Адамс остаются нашими любимцами, не правда ли? И мы с удовольствием слушаем их в эфире Центр ФМ, но отныне не в рамках и не в рядах чарта Центр ФМ ТОП-20. Увы, но свят место пусто не бывает, и, естественно, на их место как раз-таки пришел другой хит, а какой именно, расскажу чуть-чуть позже.
0: Это Центр ФМ ТОП 20.
1: А пока давай начинать, давай стартовать, естественно, с 20-й строчки, и на ней у нас на повестке дня именно Алан Уокер, Portugal The Man и Dive Into The Ocean от них. На этот раз минус 3 позиции. Сам же Алок сейчас явно не собирается сбавлять обороты. В сентябре бразильский диджей оказался в центре одного из самых заметных шоу Rock in Rio. Он выступил сразу в 2 форматах, ну а главным визуальным сюрпризом стали 1500 дронов над фестивалем. Он идет на рекорд. Алок представил проект Keep Art Human, который посвящен роли человеческого творчества в эпоху стремительно развивающегося искусственного интеллекта. Ну и, судя по всему, именно поэтому Алок сейчас и интересен. Не только как артист, который выходит на сцену, он все активнее превращает свои выступления в полноценные технологические спектакли. Вот такая история. Что ж, Dive Into The Ocean, тот самый хит. На этой неделе он потерял 3 позиции, в итоге оказался только на 20-м месте. Ну и, конечно, именно он автоматически стал и главным претендентом на то, чтобы покинуть Центр ФМ ТОП-20. Решать здесь, в данном конкретном случае, только тебе, только ты определяешь судьбу трека в рамках Центр ФМ ТОП-20. Так что, если он тебе нравится, просто поддержи его лайком. Все там же на Центр ФМ Бай. Ну а пока послушай Dive Into The Ocean, тот самый Алок, Зиба и Portugal номер 20 списка.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: продолжаем. Центр ФМ ТОП-20. И только что у нас 19-е место нашего суперзвездного парада. Это трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I с синглом Gun Gun. На эту неделю артистов хоть и скромный, но уверенный плюс. Плюс в один пункт. Ну и настоящий студийный инсайт прилетел к нам. На этой неделе от вокалистки Tones and I. В своих соцсетях она призналась, что Дэвид Гетта изначально планировал создать этот трек гораздо медленнее и более минорным. Однако именно она настояла на добавлении фирменного взрывного хаус-баса, который превратил эту песню в стопроцентное топливо для танцпола. Вот такие вот секретики, такие интересности написания. Ну, Гон-Ган-Ган, сегодня 19 место. Мы же двигаемся дальше, встречаем 18-ю позицию. Это еще один суперхит, на этот раз созданный в Австралии. От Шоус и Капспорт будем слушать Only You. У него сегодня плюс 1 и 18 номер чарта.
1: ТОП-20 новинки эфира.

материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центр».

0: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: В центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 18-я позиция списка лучших любимых только что. Это Shoes и их трек Only You. Музыканты сейчас находятся в масштабном туре по США и буквально на днях поделились эпичным видео со своего выступления в Лас-Вегасе. Прямо посреди трека Only You на арене сработала мощнейшая система спецэффектов, которая буквально засыпала многотысячную толпу миллионами биоразлагаемых блестящих конфет под цвет обложки сингла. В итоге настоящий визуальный восторг, который идеально ложится на фирменный электронный звук Shoes. Only You на этой неделе номер 18. 17-я же строчка отправляется нашему новичку. Да, новенький, готовенький. Начиная с этого момента, с этой недели в звездном параде участвует трек Talk To You от музыкантов Einotr. Это Einotr, голландский дуэт, который очень интересно работает на пересечении клубной электроники, хауса и живого звучания. Ну а в Talk To You к этой формуле добавился еще и 54 Ultra, артисты с Нью-Джерси, который здесь отвечает не только за вокал, но и за партию гитары. Вот так. Очень любопытная история создания этого хита. Трек появился после одной из студийных поездок Einotr в северную часть штата Нью-Йорк. И именно там музыканты сделали ставку на живые инструменты, гитарные рифы и ощущение старой школы, но при этом оставили все это внутри современного хаус-звучания. Ну, собственно, что я тебе рассказываю? Сейчас можно будет услышать все собственными ушами, ну и убедиться в том, что трек действительно очень-очень крутой. Talk To You. На этой неделе он берет свой старт с 17-й строчки, естественно, рассчитывает на повышение позиций только лишь благодаря тебе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: 16-я строчка нашего чарта лучших и любимых. Тот самый Fatboy Slim, ну и, конечно, Rolling Stones и их Satisfaction Skank. В настоящее время, кстати, Fatboy Slim продолжает очень активно выступать. В эти выходные его ждет выступление в Ванкувере, ну а затем один из самых заметных осенних фестивалей американской электронной сцены Портола в Сан-Франциско, в котором Fatboy Slim заявлен в основном составе. То есть даже спустя десятилетия после своих первых мировых хитов музыкант продолжает оставаться полноценным фестивальным артистом. Это, конечно, отлично. Это очень здорово и отчетливо слышно в его прекрасной и яркой музыке, в том числе и Satisfaction Skank, конечно. Этот суперхит сегодня 16-й, и мы же мчимся дальше.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: И прежде чем перебираться к очередному топ-5, давай-ка будем прямо сейчас вспоминать, как распределились места благополучия.

0: Это же музыкальный привет из Австралии, любимый нами Shoes. Only You от них. 18-я строчка списка.
1: Номер 17.
0: Номер 17 – это новенький-готовенький. Он называется «Talk to You». Это «A Notter» и «54 Ultra». 17-я позиция сегодня.
1: Номер 16. Right
0: now. Ну, наконец, легенды. Fatboy Slim, Rolling Stones. У них номер 16.
1: Претенденты.
0: Ну а прямо сейчас время претендента. Не будем забывать о тех самых потенциальных участниках чарта, героях списка лучших любимых, которые пока еще не участники, но очень хотят ими стать. Один из них — это Афро Джек, а именно его Айлин. Прекраснейший хит. Сейчас послушаем его для того, чтобы принять для себя правильное и единственное верное решение. Поддержать лайком. И, быть может, уже на следующей неделе он пополнит ряды. Пополнит копилку Центр ФМ ТОП-20. Кто знает, благодаря тебе может все случиться.
1: Центр ФМ ТОП-20.

0: Вот она, 15-я позиция. Центр FM Top 20. Don Diablo. Его версия Enjoy the Silence. Только что. На днях диджей официально представил свою новую лимитированную коллекцию кастомных студийных наушников, дизайн которых он полностью разработал самостоятельно под впечатлением мрачной эстетики данного трека, трека Enjoy the Silence. Ну, по крайней мере, так заявляет сам артист. Вся первая партия, кстати, была раскуплена фанатами за рекордные 3 минуты. Вот и так тот самый Enjoy the Silence в списке лучших любимых на этой неделе у нас 15-й. Ну а 14-й номер — это Miles Away от французской команды Offenbach. Прямо сейчас музыканты находятся в Токио и выложили недавно забавный бэкстейдж из местного караоке-бара, где они инкогнито пытались спеть собственный трек Miles Away. Но местная система поставила им всего 75 баллов из 100 за исполнение. Музыканты посмеялись и пообещали потренироваться, чтобы вернуться и выбить уже 100 из 100. Вот такие дела. Miles Away. Он сегодня у нас 14-й номер, и у него плюс 2 позиции.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13 место нашего списка лучших любимых. Swedish House Mafia. У этого шведского трио сейчас есть все шансы вновь оказаться в самом центре внимания. 27 сентября группа должна выйти на сцену фестиваля Портола в Сан-Франциско, а на днях участник трио Стив Анджело сильно взбудоражил фанатов, опубликовав в своих сторис короткое видео из секретной студии в Лос-Анджелесе, где на заднем плане отчетливо виден продюсер Скриликс. Музыкальные форумы уже гудят о предвкушении грандиозные совместные работы. Ну а пока шведы затаились, мы с удовольствием слушаем их фирменный скандинавский саунд. Swedish House Mafia, Wait So Long, 13-я строчка списка лучших. Ну а мы идем дальше. Номер 12. Это уже британская суперзвезда танцевальной музыки Джеймс Хайп. Он уверенно продолжает доказывать статус самого техничного диджея планеты. Вчера, например, он запустил в сети новый интерактивный челлендж для молодых музыкантов. Он выложил в открытый доступ чистую вокальную дорожку из Behavior и пообещал лично отслушать и прокомментировать абсолютно каждый фанатский ремикс, присланный ему в личку. А вообще у артиста сейчас очень интересный период, не только в музыке, но и в его публичной работе с начинающими диджеями. В последние дни он очень активно публикует собственные заметки о профессии и музыкальном бизнесе. И вот совсем недавно он выпустил новый материал под названием «Spend Money Where It Matters», где рассуждает о том, куда артисту действительно стоит вкладывать деньги и почему визуальный образ и профессиональные фотографии могут влиять на восприятие музыканта. Очень, кстати, интересное рассуждение. Это дело все в интернете, в инсте в частности. Ну а в нашем эфире Behavior. Сегодня 12-я позиция, минус один пункт.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Ты в центре. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: мы добрались с тобой до 11-й позиции нашего списка лучших любимых. Алан Уокер только что здесь, а на днях музыкант официально стал амбассадором крупного международного геймерского фестиваля и признался, что прямо сейчас пишет секретный саундтрек для открытия турнира, в котором задействуют те же самые синтезаторы, что и звучат в Broken Strings. Настоящий подарок для любителей виртуальных миров и прекрасной музыки одновременно. Правда, у Broken Strings на этой неделе номер 11, минус 1 позиция.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: И мы с тобой в эти минуты добрались до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП-10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство станет еще напряженнее. Сейчас давай-ка будем вспоминать расстановку сил в чарте с 15 по позиции по 11.
1: Номер 15.
0: Классика в обновлении Дона Диабло. Enjoy the Silence, 15 номер.
1: Номер 14.
0: Четырнадцатая позиция у Финбак. Miles Away от них.
1: Номер 13.
0: Wait So Long. Это Swedish House Mafia. Это 13-я строчка.
1: Номер 12.
0: Behavior. James Hype. Это номер 12. Чарта Центра FM ТОП-20.
1: Номер 11.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Broken Strings. И еще одна красота в эфире. Еще одна красота в Центр FM ТОП-20. Она расположилась под 11 номером.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Снова претендент, снова его время. Прекраснейший, яркий, солнечный, летний, в конце концов, хит Shine. Он называется именно так. Он действительно стоит того, чтобы послушать, и стоит того, чтобы звучать в рамках центров МТОП-20. Одни герои его написали: Хьюгл, Дэвид Гетта, Френч Монтана. Ну и как же здорово он звучит. Зацени прямо сейчас, проголосуй в любое время на сайте центров МБАЙ.

0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Начинай выходные правильно. Центр ФМ представляет чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, я снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20 после совершенно короткого перерыва. Это чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а еще мы слушаемся в выходные. По субботам, по воскресеньям, именно здесь мы выбираем любимый хит, хит недели. Мы слушаем все 20 суперхитов, ну и, конечно, получаем от этого удовольствие. До вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и получай только лишь удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай встретим номер 10 списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Это Боб Синклар. У артиста продолжается очень насыщенная осень, а именно европейская серия выступлений. В эти выходные у него Монако и Милан. После этого в календаре Франция, Швейцария, Монреаль и Нью-Йорк. Его коллега по цеху Кайза, кстати, тоже не грустит на этой неделе. Она спровоцировала грандиознейший инфоповод в Нью-Йорке. Певица открыла свой собственный магазин кастомного мерча и лично встал за прилавок, продавая вещи фанатам и напевая припев «I can't wait» вживую, прямо для каждого покупателя. Итак, тот самый «I can't wait», он сегодня в списке лучших и любимых теряет две позиции и в итоге оказывается десятым.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Десятое место.

0: и вот, наконец, у нас в списке тот, кто сегодня серьезно прибавляет. Прибавляет сразу три позиции. Девятое место у Кайго. На этой неделе артист буквально растрогал своих подписчиков, опубликовав архивное видео, где он в 7-летнем возрасте впервые садится за пианино и пытается сочинить свою первую мелодию. Диджей подписал ролик фразой «Музыка всегда возвращает меня назад». Идеальный мостик к названию его текущего хита, который стремительно рвется к вершине. Это здорово. На этой неделе у трека плюс 3 позиции и 9 место. Ну а мы идем дальше, и номер 8 впереди. Это Bebe Rexha и Faceless, их New Religion. Минус 5 пунктов. Падение недели.
1: ТОП 20. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: станция. Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Падение недели. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Восьмая позиция нашего списка лучших и любимых только что — это Биби Рекса и Faceless, и их атмосферный, масштабный суперхит под названием New Religion. Увы, сегодня падение недели, трек заметно просел, потеряв сразу 5 строчек, в то время как Биби Рекса находится на пике обсуждений в мировых таблоидах. На этой неделе певица официально подтвердила, что станет главной ведущей и хедлайнером крупной европейской музыкальной премии. Биби пообещала устроить на сцене грандиозный перформанс, ну а мы пока всеми силами удерживаем ее гимн New Religion в топ-10 и голосуем за него на нашем сайте Центр FM BY, правда? Далее будем слушать Тиесто. Он продолжает удивлять нас своими масштабами. На днях 57-летний диджей официально анонсировал запуск собственной глобальной менторской программы для девушек-продюсеров, которые, чтобы помочь им пробиться на главные сцены мировых фестивалей. Маэстро не только пишет яркие хиты, но и двигает всю индустрию вперед. Это очевидно и очень здорово. Встречаем прямо сейчас его «Don't Lose Your Heart». На этой неделе у хита минус один пункт и 7-й номер списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И снова Биби Рекса, на этот раз уже, правда, в компании Дэвида Гетта и Sad Girls. Для Биби этот год определенно стал очень насыщенным, одновременно развивается ее сольная история, новый альбом и сотрудничество с крупнейшими артистами электронной сцены. А рядом с ней снова Дэвид Гетта, человек, с которым у Биби уже есть большая история мировых дэнс-хитов. Кстати, недавно Гетта поделился в своих соцсетях архивным видео с их самой первой студийной сессии, подписав: «Когда мы собираемся вместе с Биби, и хиты рождаются сами собой всего за пару часов. Настоящая творческая магия». Ну и, конечно, 100% радиохит. У Sad Girls сегодня 6 номер, у него плюс 3 позиции.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну, а мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Скоро откроется нам и топ-5 списка лучших и любимых. Перед этим давай-ка немножко время назад отмотаем и вспомним, как распределились места в параде звезд с 10 строчки по 6.
0: Номер 10.
1: Ну и вот, открыли топ-10 суперхитом «I Can't Wait» от звездного французского диджея Боба Синклара.
0: Номер 9.
1: Девятая позиция чарта лучших Центр FM ТОП-20 у Кайго. Take me back от него.
0: Номер 8.
1: Baby Rexha, Faceless и New Religion. Восьмой номер чарта.
0: Номер 7.
1: Позиция номер 7. Don't Lose Your Heart. Это Тиесто.
0: Номер 6.
1: И снова Биби, Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls от них. Шестой номер чарта.
0: Претенденты.
1: И еще с одним претендентом прямо сейчас будем знакомиться, ну или если знакомы, то, собственно, встретимся с ним вновь. Это проект D.O.D., прекраснейший хит Careful, а он появится здесь буквально через мгновение для того, чтобы вновь подарить эти аккорды, приятные ноты и, конечно, приятные минуты, проведенные с красивой музыкой. Не забудь поддержать лайком на Центр FM BY. Я напомню, что именно твой голос может стать решающим и определить D.O.D. и хит Careful, перевести его из претендентов в участники списка Центр FM ТОП-20. Действуй!
0: Центр FM ТОП-20.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот, наконец, для нас появилась и первая пятерка лучших из лучших. Келвин Харрис вместе с Джази, их Satisfy. А у этого трека есть очень интересное продолжение истории. Недавно Келвин Харрис добавил новую дату к своему первому большому австралийскому хедлайн-туру. Из-за огромного спроса пришлось расширить расписание. В итоге тур 2027 превращается в одно из крупнейших самостоятельных электронных шоу в его карьере в Австралии. А, кстати, Джази сейчас тоже на подъеме. 18 сентября она выпустила новый сингл Get It Started, а на 23 октября у нее запланирован дебютный альбом Peace and Patience. Сразу после его релиза певицу ждет большущий британский и ирландский тур.

0: Так что Satisfy сегодня — это встреча двух артистов, у каждого из которых в результате начинается, ну, очень даже интересный, насыщенный новый этап. Удачи им пожелаем, ну и, конечно, не будем забывать поддерживать Satisfy лайком. Далее встречаем номер 4 списка. Это уже дуэт Джей Ло и Дэвид Гетта с суперхитом Save Me Tonight. Отличный результат, плюс 3 позиции в списке за неделю. Сингл продолжает собирать международные награды, ну а в американском Billboard Dance Airplay он удерживает абсолютный рекорд по длительности пребывания на вершине. Одновременно Джей Ло вовсю дразнит фанатов кадрами со съемок своего нового секретного кинопроекта в Лос-Анджелесе, где, кстати, Дэвид Гетта, по слухам, выступит главным композитором. Настоящий триумф. Триумф поп-дивы и главного диджея планеты. Ожидаем его. Ну и, конечно, слушаем их совместные Save Me Tonight у трека плюс 3 и 4 место в итоге.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 4 место.

0: тройка лидеров нашего чарта. И бронза принадлежит сегодня Кунгс и Теофилус Лондон. Galaxy. Плюс две позиции за эти 7 дней. Прямо сейчас, кстати, Кунгс сидит на чемоданах, потому как стартует его грандиознейший осенний тур по Северной Америке. И первым городом в списке станет Чикаго. Француз пообещал фанатам, что на каждом шоу-трек Galaxy будет сопровождаться уникальным лазерным перформансом. Такие вот новости. Жизнь кипит. Мы же переходим ко второй позиции чарта. И это лидер прошлой недели. Да, суперхит I'm Moving to the Sun. Сегодня он теряет в списке одну очень важную для него позицию и в итоге получает только же серебро списка лучших. Хьюгель, номер 2 в чарте Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Ну что ж, серебряную медаль нашего чарта лучших и любимых сегодня забирает французский диджей Хьюгель с ярким Latin House треком I'm Moving to the Sun. Лидер чарта прошлой недели, сегодня только второй. Да, Хьюгель уступил корону, но его гастрольный график говорит сам за себя. Артист официально подтвердил, что все его выступления расписаны вплоть до конца следующего года. А сам он готовится запустить именную линию клубной одежды. Планы просто грандиозные. У Хьюгеля и вторая строчка на этой неделе в нашем списке Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Буквально несколько минут и узнаем, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых Центр FM ТОП 20. А пока для тебя ТОП 5. Давай-ка вспомним, как распределились места именно в этом списке.
0: Номер 5.
1: Это Satisfy, это Calvin Harris и Jazzy, у них пятый номер.
0: Номер 4.
1: J-Lo и David Guetta, Save Me Tonight. Четвертая позиция списка Центр FM ТОП 20.
0: Номер 3.
1: Это Galaxy, это Kungs. И это бронзовый призер списка Центр FM ТОП 20 этой недели.
0: Номер 2.
1: И, наконец, вот он, Хьюгель, его I'm moving to the sun. Это вторая строчка списка. Кто же лидер? Оставайся и буквально через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП 20.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты в центре. Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну что ж, вот она, наша кульминация, кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Пришло время объявлять главного героя чарта и, естественно, его и слушать. Ну и номером один этой недели, только и исключительно благодаря твоей поддержке, мы объявляем артиста по имени Джонас Блю. Да, именно он забирается на самую вершину нашего Центра ФМ ТОП-20, его Girl. А сегодня он номер один. Кстати, для Джона эта неделя стала по-настоящему исторической, эмоциональной. Прямо сейчас, в самом разгаре, финальные даты его грандиозной 9-недельной авторской резиденции Синсес в культовом клубе Хай Ибица на Ибице. Музыкант признался в своем блоге, что этот трек Girl стал главным гимном всего сезона на острове, а фанат со всего мира поют его в унисон. Абсолютная народная любовь и заслуженное первое место Центр ФМ ТОП-20 уж точно. Встречаем Гэл через несколько секунд. Перед этим лишь, как и обычно, пара слов от меня. Я традиционно напоминаю, что в Центр ФМ ТОП-20 мы с тобой слушаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, естественно, здесь, на Центр ФМ. Мы обязательно слушаемся по субботам и по воскресеньям уже в режиме повтора, чтобы выходные проводить веселее, ярче и, конечно, чтобы просто классно проводить время с хорошей музыкой. Не забываем составлять Центр ФМ ТОП-20, заходя на сайт centrfm.by. Отдавай свой голос или голоса за любимые хиты. Непременно заходи и лайкай музыку. Тебе за это и от меня лично, и, конечно, от артистов, которых ты поддерживаешь. Большущее спасибо. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе отличных, ярких, нескучных выходных. Ну и прямо сейчас встречай номер один золото чарта. Хит под названием Girl. Джонас Блю. Он сегодня наш чемпион.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: прогноза погоды, Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
3: Погода. По материалам ресурса. Погода.

проекты и издающие DM-лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

0: Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: На центре. Диджей Баунти Хаунта Дмитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Дарут впервые за 20 лет ремикшировал Sandstorm. Дарут впервые за более чем 20 лет официально переработал свой легендарный хит Sandstorm. Новая версия получила название Storm 25 Mix и вышла на лейбле Vibing Out. Чтобы создать ремикс, Дарут сначала собрал заново оригинал с точностью до последнего хай-хета, затем добавил Big Room энергию, элементы мелодик техно в дропе и оркестровые текстуры в брейкдауне. За 25 лет Sandstorm набрал более миллиарда стримов, использовался на чемпионате мира по футболу, Олимпиаде в Париже и в играх Fortnite и Dota. Но официальный ремикс от самого автора выходит впервые, и это делает его особенно ценным.

0: Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!

Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция», эпизод 92-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня продолжение серии специальных выпусков «Сестры». Продолжаем знакомить вас с лайнапом грядущего фестиваля прогрессив транс-музыки «Transfusion White Night», который состоится 26 сентября в городе Герои, Минск, в Астроклаб. И сегодня следующие 60 минут эксклюзивный гостевой микс от Александра Попова. Александр Попов – диджей и музыкальный продюсер с мировым именем, отыгравший более чем в 40 странах мира на 5 континентах, в том числе с такими титанами, как Армин Ван Бюрен, Cosmic Gate, Пол Окенфолд. У Александра более 200 релизов и более 100 миллионов стримов. Он владелец успешного рекорд-лейбла Interplay, а в 2024 году в 7-й раз вошел в топ 150 диджеев мира по версии DJ Mag. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. Итак, поприветствуйте следующие 60 минут в миксе Александр Попов на центральной станции.

Вы слушаете гостевой микс с Александром Поповым в центральной станции на радио «Центр-ФМ». Центральная станция. Трансляция из крупнейших фестивалей планеты.

0: стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Каждую неделю мы знакомим вас с участниками грядущего фестиваля электронной музыки Transfusion. И сегодня, как и обещал, гостевой микс с Александром Поповым в Центральной станции на радио Центр-ФМ.

0: слушали гостевой микс Александра Попова в центральной станции на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. Напомню, Александр выступит со своим сетом на фестивале прогрессив транс-музыки Transfusion White Night в Минске 26 сентября в Astro Club, старт в 22:00. Лайнап мощный, хедлайнеры Stoneface и Terminal. Увидимся там. На этом все. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, «Центр FM» выходит на пол.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
3: Погода. По материалам ресурса. Погода.бай. Центр.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

в микс с Глебом Глебовым.

0: Новинки жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Gracias.

0: to another dimension.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: Все прибыли неразрывно связаны с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы so, слушаете Центр FM, really и это right The Martin I'm Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Ассоциации, неразрывно связаны с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.
2: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре. Категория 16+.
1: This is Drum Code Live with Adam Bayer.

0: Эйдом Груди. Сегодня живой сет из Londoners Junction 2.
1: We don't sleep, we don't leave, we just eat, rave, repeat.

0: нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

Это свежий эпизод Drunk Code Live с Эйдом Бейер. Сегодня живой сет из Лондона с Junction 2. Speed seduction in the magazine, and displeasure in the limousine.

0: Drum Code Radio.
1: Вы слушали Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре. Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Soundcheck, Эйдом Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Макарма на радио Центр FM со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважай музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.
1: But I'll be back in South Africa and Mexico quite soon. ADE is around the corner and I'm so excited to tell you about Shims and Co. that lands with Digital on Saturday the 24th of October. And the lineup is crazy, man. I've got Stoffella, Arodes, Desiree,

0: Radio with Shinzo.
1: Вы слушали радиошоу «Карма-карма радио» с Шинзо на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

диско до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Dexon и J. Cult. Resilience. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: на центре. Диджей Баунти Хаунта, Дмитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки с